вот, ах, куда слался, что мотся что? Что-то, ну что, на, че, куда-то, что-то, на-то, ты их тоже куда-то, на-то, на матри. Ну что, на, че, что? Уже на куда, что-то, что-то, ты их тоже куда-то. Ах, коли кисанал тахту, на каске тропаске вон стыд. А пакту тахту, а ты хочу тахту, а сайту ты скусут. Тихту ты сутлим стачу, а там она тут. Вы хоть и кетчем, что на матчем статха сталат, и пистой цани ты мукван сатх, скитанта пуси сутх, уиски цаяким темстх, ся сайду статхах статхай цани. Ах, кулик на сах, тикаяцку квату, кусау сэкску. Хвалх. Заливана, залат. Колхту так цела уникотсва, колхту тина. Трапатская кухмат холскам. Трапатский сутат холскам. Вот спутлекот. Спутлекотсва, а у каусту тауто. Пальхулакс, кенельчас, ну все что, вот ты имельча, хоть написать, хоть ты скидать, ты имельчка надо, и сцена вот, ох, ну сила вот, уомотался, и сцена вот. Ай, тут им свинц, ты маст. Хельхус, ты маст. Ахус, ты сам стоишь. А ты нахуй, ты знаешь. Я скажу, ты мой кустай, ты скрикякус. А ты хакуат, ты стоишь, ты стоишь. Уэйсцаэц. Цим тхэп смэмк, да имэк да надо. Тхэп смэмк. А я не хэм, да имэк шубалэцэ. Вот, лабацулху, да куралсхэ, я с них дэм, с кэвэнц дэм. Сим таким кулачищем стоишь, ну сейчас, ну кальтус, ну силават олх. Умельх центрать олх квашна хепст. Скусай кумитрич татхтхва, аста умельх систем стоишь. Сейчас не скажу,